Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

все думаю.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Моем сердце весна. Вечерний ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вернется в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Геннадий Тимофеевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки взята Боровая.
1: Да, буквально за минувшие дни, судя по официальным сообщениям Министерства обороны, несколько населенных пунктов освобождено на территории Харьковской
2: области. Надо же отдохнуть и погнали. Такой формат сегодня стал нормой. Мы даже не замечаем, как переносим рабочую спешку в отпуск. Ставим будильник, чтобы успеть на завтрак. Бегаем по экскурсиям, как по задачам. При этом мы говорим, надо все успеть. Мы же здесь всего на неделю, но не успеваем главного – отдохнуть. Отдых на бегу, если отпуск как спринт. Где тут восстановление? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Спешка как допинг. Почему мы не можем замедлиться даже в шезлонге? Почему мы не умеем тормозить?
3: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
2: А может, не можем все же?
3: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Еще, если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
2: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить свое внимание.
3: Ну, смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
2: Хорошо.
3: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело.
2: Угу.
3: И то тогда разрушается мозг.
2: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным.
3: Да.
2: То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество, мне хочется
3: сказать. Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
2: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошо тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты в расписании? Это грех суеты?
3: Потому что в нашей душе как раз-таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себя забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в дома.
2: Закрыли всех дома.
3: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу, а самое главное, на себя самого. И начинает, и человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит всех 10 дней.
2: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
3: Наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле, на который мы не сможем ответить за всех.
2: Ну точно,
3: человек каждый сам для себя отвечает.
2: Ответил сам себе.
3: Сам себе.
2: Да.
3: Мне это зачем?
2: Ну, чтобы...
3: С какой целью?
2: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
3: человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С такой целью мы едем туда, куда мы собрались. Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
2: Да.
3: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужно для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
2: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
3: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
2: Да, а вот, кстати,
3: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
2: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
3: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, нам не хочется возвращаться в трудовые будни. Но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
2: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
3: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, слово, которое называется ресурс.
2: Угу.
3: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода, плавание, для кого-то это прогулки, для кого-то это нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть. Человек может зайти, он устал, ему накипело, может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
2: Совершенно
3: я не знаю.
2: Согласна.
3: А я не знаю, что мне надо.
2: Я перед вами такой человек.
3: То есть необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Это есть потрясающий способ восстановления и такого, позволю себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения,
2: Так.
3: Это святой источник.
2: То есть окунуться?
3: Погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7.
2: Но неподготовленным людям, наверное, сложно же на это сделать.
3: Нет, абсолютно не сложно.
2: Ну хорошо, взяли.
3: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой 3 раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
2: Да.
3: Мы сейчас не говорим о людях пожилых, о людях, у которых больное сердце или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
2: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
3: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
2: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
3: То есть, если
2: появилось.
3: Если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня в... Да неважно, в какое время человеку. Почему я не могу, например, спросить. Слушай, я не отрываю тебя от разговора, а дел важно. У тебя есть минута времени для меня?
2: Это одна из очень больных тем. Это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить, вы что, разводитесь? А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе – это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
3: Если мы рассматриваем семью, муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
2: А отдых друг
3: отдых
2: от друга?
3: Отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг к другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого, медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
2: Угу.
3: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный. А его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть. Потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, ну, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
2: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
3: И даже изменам. Ну, странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажем.
2: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет туда, кто должен уступать? Ну, то есть муж должен ей уступить и поехать.
3: Помните рекламу?
2: Выбрать компромисс какой-то.
3: На футбол или в гости к маме, да?
2: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать. Но если кто-то...
3: Всегда можно договориться.
2: А если нельзя договориться?
3: Значит,
2: конечно, договориться, это значит, кто-то должен уступить.
3: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуска так, как желает жена, в другую часть отпуск. Пускай так же желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
2: Отдых без путевки. Как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь? Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
3: Можно.
2: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
3: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, мы с вами говорили? Это восстановление ресурса.
2: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, по тем же самым рельсам ходишь, по той же самой дороге.
3: Мы имею в виду о работе или о доме?
2: Вообще, в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь,
3: позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
2: Угу.
3: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, какую-нибудь базу отдыха.
2: Поход.
3: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты. что-то успеть, что-то вот, а если не сделаю это, то будет по-другому или не так.
2: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
3: Это форма недовольства собой.
2: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами и просто существуем перед Богом?
3: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся чем-то прекрасным, церковь называется благодатью Божией, набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал.

Летние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Долго-долго я искал свой путь во тьме, гром

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

яхты ждут Гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву, два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

мой.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области закупят 42 новых автобуса и увеличат железнодорожные перевозки. Александр Шуваев рассказал о развитии пассажирского транспорта в регионе. Поставлена задача в этом году в Белгороде, Старомосколе и Губкине довести долю автобусов не старше 10 лет до почти 81%. Для этого закупают 42 современных автобуса, 27 из них уже приобретены. Кроме того, в 2026-м пригородными поездами по 7 направлениям планируют перевезти 780 тысяч. Пассажиров. Сейчас в области работают 560 маршрутов. На линии ежедневно выходят 1367 автобусов. Мы не снижаем планку и продолжаем обновление парка и маршрутной сети, чтобы каждая поездка в родном регионе была приятной и удобной, подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора. Матерям-героиням в Белгородской области предлагают давать землю бесплатно. Соответствующий законопроект внес в областную думу Александр Шуваев. Участки могут выделить для строительства дома, ведения подсобного хозяйства или огородничества. Минимальная площадь наделов – 8 соток в городе и 25 в сельской местности. Максимальный размер – 30 соток для ИЖС и 1,2 гектара для личного подсобного хозяйства. Решение о выделении участка принимают органы местного самоуправления в течение 20 календарных дней с момента подачи заявления. Все выделяемые участки должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой. Александр Шуваев сдал кровь во Всемирный день донора в Белгородском центре крови. Кровь необходима для бойцов и пострадавших жителей области. Глава региона поблагодарил доноров, медиков и волонтеров и призвал всех неравнодушных присоединиться к акции. Остановки на улице Щерса в Белгороде отремонтируют до конца июня. Специалисты заменили 9 поврежденных стеклянных панелей в павильонах. Часть из них была повреждена при обстрелах и дорожно-транспортных происшествиях. Однако большинство из-за действий вандалов, рассказал мэр Валентин Демидов. До конца месяца подрядчику также предстоит обновить световые конструкции и козырьки, заменить стекла на турникетах и плитку в местах просадки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного дня!

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области закупят 42 новых автобуса и увеличат железнодорожные перевозки. Александр Шуваев рассказал о развитии пассажирского транспорта в регионе. Поставлена задача в этом году в Белгороде, Старом Осколе и Губкине довести долю автобусов не старше 10 лет до почти 81%. Для этого закупают 42 современных автобуса, 27 из них уже приобретены. Кроме того, в 2026-м пригородными поездами по 7 направлениям планируют перевезти 780 тысяч пассажиров. Сейчас в области работают 560 маршрутов. На линии ежедневно выходят 1367 автобусов. Мы не снижаем планку и продолжаем обновление парка и маршрутной сети, чтобы каждая поездка в родном регионе была приятной и удобной, подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора. Матерям-героиням в Белгородской области предлагают давать землю бесплатно. Соответствующий законопроект внес в областную думу Александр Шуваев. Участки могут выделить для строительства дома, ведения подсобного хозяйства или огородничества. Минимальная площадь наделов – 8 соток в городе и 25 в сельской местности. Максимальный размер – 30 соток для ИЖС и 1,2 гектара для личного подсобного хозяйства. Решение о выделении участка принимают органы местного самоуправления в течение 20 календарных дней с момента подачи заявления. Все выделяемые участки должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой. Александр Шуваев сдал кровь во Всемирный день донора в Белгородском центре крови. Кровь необходима для бойцов и пострадавших жителей области. Глава региона поблагодарил доноров, медиков и волонтеров и призвал всех неравнодушных присоединиться к акции. Остановки на улице Щерса в Белгороде отремонтируют до конца июня. Специалисты заменили 9 поврежденных стеклянных панелей в павильонах. Часть из них была повреждена при обстрелах и дорожно-транспортных происшествиях. Однако большинство из-за действий вандалов, рассказал мэр Валентин Демидов. До конца месяца подрядчику также предстоит обновить световые конструкции и козырьки, заменить стекла на турникетах и плитку в местах просадки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного дня!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Фронт на 1000 верст. Под осколками звезд, как разорванный мост. Фронт на 1000 верст.

милый Боже, обниму малышей, маму и тебя, ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю, и колбаски, кружок домашний, спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний, отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи, а сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе. Ты прости, что я все обрену, ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень, хоть скачи в блиндаже

нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно, я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Татьяна Лаврова, 22 июня. В тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинели. Вчерашние мальчишки, цвет страны. Девчонки на прощание песни пели. Желали выжить в грозный час войны. Война как ком катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом, чтобы защитить от ужасов фашизма. Права на жизнь, что рушилась кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны. Начало лета, жизнь вокруг кипит. Жива любовь, зарубцевались раны. Но этот день июня не забыт.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Берега заката тянутся к луне.

0: сила, каждое счастье выше звезд.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области закупят 42 новых автобуса и увеличат железнодорожные перевозки. Александр Шуваев рассказал о развитии пассажирского транспорта в регионе. Поставлена задача в этом году в Белгороде, Старомосколе и Губкине довести долю автобусов не старше 10 лет до почти 81%. Для этого закупают 42 современных автобуса, 27 из них уже приобретены. Кроме того, в 2026-м пригородными поездами по 7 направлениям планируют перевезти 780 тысяч. Пассажиров. Сейчас в области работают 560 маршрутов. На линии ежедневно выходят 1367 автобусов. Мы не снижаем планку и продолжаем обновление парка и маршрутной сети, чтобы каждая поездка в родном регионе была приятной и удобной, подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора. Матерям-героиням в Белгородской области предлагают давать землю бесплатно. Соответствующий законопроект внес в областную думу Александр Шуваев. Участки могут выделить для строительства дома, ведения подсобного хозяйства или огородничества. Минимальная площадь наделов – 8 соток в городе и 25 в сельской местности. Максимальный размер – 30 соток для ИЖС и 1,2 гектара для личного подсобного хозяйства. Решение о выделении участка принимают органы местного самоуправления в течение 20 календарных дней с момента подачи заявления. Все выделяемые участки должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой. Александр Шуваев сдал кровь во Всемирный день донора в Белгородском центре крови. Кровь необходима для бойцов и пострадавших жителей области. Глава региона поблагодарил доноров, медиков и волонтеров и призвал всех неравнодушных присоединиться к акции. Остановки на улице Щерса в Белгороде отремонтируют до конца июня. Специалисты заменили 9 поврежденных стеклянных панелей в павильонах. Часть из них была повреждена при обстрелах и дорожно-транспортных происшествиях. Однако большинство из-за действий вандалов, рассказал мэр Валентин Демидов. До конца месяца подрядчику также предстоит обновить световые конструкции и козырьки, заменить стекла на турникетах и плитку в местах просадки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного дня!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

наших родных земляков. Всех по свету их не сосчитать. Но друг другу ведь каждый готов в трудный час руку помощь дать. Я люблю вас всем сердцем своим, и душа всегда с вами моя. Россияне, родные мои,

братья мои, мать Россия, святая земля, россияне родные мои, мать Россия, святая земля.

0: но уничтожим нацизм!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Меня зовут Арина Герасимова. Иван Крупа недостроил батя хату. Недостроил батя хату. Забрала его война, и остались ждать солдата сын и верная жена. Годы ждут, солдата нету, даже весточки не шлет. Затерялся батя где-то меж полков и тысяч рот. Сын мальчишка ходит хмурый, пригорюнилась жена. Не настигла ль пуля, дура, сердце мужа? Эх, война! Эх, война! Вздыхают бабы, хмурят брови старики. Али мы пред немцем слабы? Наши ль танки не таки? Аль не все под знамя встали против лютого врага? Аль страной не правит Сталин? Аль нам честь недорога? Недостроил батя хату. Не его была вина. Но не хата для солдата. Вся страна ему нужна. Ну а хата, что там хата? Дело ясное за ним. Будет хата у солдата, коль с войны придет живым.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по 11 округам. Противник 4 раза использовал артиллерию и авиацию, производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 96 вражеских беспилотников. В Борисовском и Грайворонском округах получили ранения 2 мирных жителя. Необходимая медицинская помощь оказывается. Атаки продолжаются. Уже утром пострадали 3 мирных жителя в Шебекино и округе. Будьте внимательны и осторожны. В интервью военкору Александру Коцу временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев рассказал о работе по созданию противодроновых коридоров в приграничье региона. Цель инициативы – минимизировать атаки беспилотников на транспорт. На текущий момент сетками оснащают участок протяженностью около 50 километров с планами дальнейшего расширения. По оценке Шуваева, такие меры позволят снизить риски для населения минимум на 30%. Параллельно власти региона ведут переговоры с производителями противодроновых систем, зарекомендовавших себя в других субъектах России, а также организовали подготовку операторов дронов-перехватчиков. В Белгородской области уже прибыла часть инструкторов. 3 дополнительных гуманитарных центра помощи появились в Белгородской области. Они созданы по аналогии с Курской областью при поддержке Национального центра помощи. Для их эффективной работы выделили дополнительную технику, волонтеров, врачей, которые помогают на этапах эвакуации жителям приграничья. Специалисты МФЦ Белгородской области осуществили 319 выездов за 5 месяцев 2026 года. Сервис выездного обслуживания позволяет гражданам получать необходимые услуги, не выходя из дома. Достаточно оформить заявку на выезд специалиста МФЦ. Бесплатное обслуживание предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам первой группы, семьям с детьми-инвалидами, гражданам старше 80 лет, героям России, СССР, социалистического труда и героям труда России. Некоторые услуги не предоставляются в формате выезда. К ним относятся подтверждение и восстановление учетной записи, оформление и выдача паспортов гражданина России, загранпаспорта, выдача и замена водительского удостоверения, госрегистрация рождения и смерти, а также иные услуги ЗАГС, услуга по приему и выдаче полиса ОМС. Оставить заявку на выезд специалиста можно тремя способами. Через портал госуслуги, в любом отделении МФЦ и по телефону контакт-центра 847-22-400-122. Спортсменка из Белгородской области завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию, который прошел в Казани. Мария Осетрова преодолела дистанцию 50 метров стилем баттерфляй, показав лучший результат. Кроме того, Мария выполнила отборочный норматив на чемпионат Европы. Подготовил спортсменку тренер Феликс Сидельник. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: целая жизнь.
1: Радио Z.
2: Корабли постоят.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Кто не смотрел на жизнь через прицел, тот смотрит на нее сквозь пальцы. Боец на тлеющий закат глядел и чувствовал себя скитальцем. А ведь позади боль смерти и утрат, и множество сражений трудных. Он о товарище уснувшим вечным сном скорбел и проклинал врагов паскудных. Тех, что глядят сквозь пальцы на него, на подвиги и тяжести сражений. Им проще отвернуться и уснуть, не думая о потном снаряжении, о грязи, слякоти и грохоте ракет, которые летят над головами. Боец утрет слезу, прижмет к груди конверт, где с тыла пишут: «Милые, мы с вами». Позывной «Победа».

Ночью дым от костра, тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной, никому не понять.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по 11 округам. Противник 4 раза использовал артиллерию и авиацию, производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 96 вражеских беспилотников. В Борисовском и Грайворонском округах получили ранения 2 мирных жителя. Необходимая медицинская помощь оказывается. Атаки продолжаются. Уже утром пострадали 3 мирных жителя в Шебекино и округе. Будьте внимательны и осторожны. В интервью военкору Александру Коцу временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев рассказал о работе по созданию противодроновых коридоров в приграничье региона. Цель инициативы – минимизировать атаки беспилотников на транспорт. На текущий момент сетками оснащают участок протяженностью около 50 километров с планами дальнейшего расширения. По оценке Шуваева, такие меры позволят снизить риски для населения минимум на 30%. Параллельно власти региона ведут переговоры с производителями противодроновых систем, зарекомендовавших себя в других субъектах России, а также организовали подготовку операторов дронов-перехватчиков. В Белгородской области уже прибыла часть инструкторов. 3 дополнительных гуманитарных центра помощи появились в Белгородской области. Они созданы по аналогии с Курской областью при поддержке Национального центра помощи. Для их эффективной работы выделили дополнительную технику, волонтеров, врачей, которые помогают на этапах эвакуации жителям приграничья. Специалисты МФЦ Белгородской области осуществили 319 выездов за 5 месяцев 2026 года. Сервис выездного обслуживания позволяет гражданам получать необходимые услуги, не выходя из дома. Достаточно оформить заявку на выезд специалиста МФЦ. Бесплатное обслуживание предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам первой группы, семьям с детьми-инвалидами, гражданам старше 80 лет, героям России, СССР, социалистического труда и героям труда. России. Некоторые услуги не предоставляются в формате выезда. К ним относятся подтверждение и восстановление учетной записи, оформление и выдача паспортов гражданина России, загранпаспорта, выдача и замена водительского удостоверения, госрегистрация рождения и смерти, а также иные услуги ЗАГС, услуга по приему и выдаче полиса ОМС. Оставить заявку на выезд специалистам можно тремя способами. Через портал госуслуги, в любом отделении МФЦ и по телефону контакт-центра 847-22-400-122. Спортсменка из Белгородской области завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию, который прошел в Казани. Мария Осетрова преодолела дистанцию 50 метров стилем баттерфляй, показав лучший результат. Кроме того, Мария выполнила отборочный норматив на чемпионат Европы. Подготовил спортсменку тренер Феликс Сидельник. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Небо этого дня ясное.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений.

0: Геннадий Тимофеевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки взята Боровая.
1: Да, буквально за минувшие дни, судя по официальным сообщениям Министерства обороны, несколько населенных пунктов освобождено на территории Харьковской
2: области. Надо же отдохнуть, и погнали. Такой формат сегодня стал нормой. Мы даже не замечаем, как переносим рабочую спешку в отпуск. Ставим будильник, чтобы успеть на завтрак. Бегаем по экскурсиям, как по задачам. При этом мы говорим, надо все успеть. Мы же здесь всего на неделю, но не успеваем главного – отдохнуть. Отдых на бегу, если отпуск как спринт. Где тут восстановление? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Спешка как допинг. Почему мы не можем замедлиться даже в шезлонге? Почему мы не умеем тормозить?
3: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
2: А может, не можем все же?
3: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
2: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить все свое внимание.
3: Смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
2: Хорошо.
3: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело. И тогда разрушается мозг.
2: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным.
3: Да.
2: То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество, мне хочется
3: сказать. Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
2: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошее тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты расписания? Это грех суеты?
3: Потому что в нашей душе как раз-таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себя забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в дома.
2: Закрыли всех дома.
3: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу. Но самое главное, на себя самого. И человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит все 10 дней.
2: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
3: Ну, наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле, на который мы не сможем ответить за всех.
2: Ну точно,
3: человек каждый сам для себя отвечает.
2: Ответил сам себе.
3: Мне это зачем?
2: Ну, чтобы...
3: С какой целью?
2: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
3: Человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С какой целью мы едем туда, куда мы собрались? Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
2: Да.
3: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужно для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
2: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
3: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
2: Да, а вот, кстати, если...
3: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
2: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
3: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, нам не хочется возвращаться в трудовые будни, но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
2: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
3: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, слово, которое называется ресурс.
2: Угу.
3: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода плавания, для кого-то это прогулки, для кого-то это... нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть. Человек может зайти, он устал, ему накипело, может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
2: Совершенно
3: с вами
2: согласна.
3: А я не знаю, что мне надо.
2: Я перед вами такой человек.
3: То есть необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Есть потрясающий способ восстановления и такого, позволю себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения,
2: Так.
3: Это святой источник.
2: То есть окунуться?
3: Погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7.
2: Но неподготовленным людям, наверное, сложно же на это сделать.
3: Нет, абсолютно не сложно.
2: Ну хорошо, взяли.
3: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой 3 раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
2: Да.
3: Мы сейчас не говорим о людях пожилых, о людях, у которых больное сердце или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
2: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
3: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
2: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
3: То есть если если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня в, да неважно, в какое время человеку, почему я не могу, например, спросить, слушай, я не отрываю тебя от разговора, а дел важно. У тебя есть минута времени для меня?
2: Это одна из очень больных тем, это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить, вы что, разводитесь? А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе – это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
3: Если мы рассматриваем семью, муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
2: А отдых друг от друга?
3: Отдых отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг к другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
2: Угу.
3: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный, а его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть, потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, ну, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
2: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
3: И даже изменам. Ну, странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажем.
2: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет туда, кто должен уступать? Ну, то есть муж должен ей уступить и поехать.
3: Помните рекламу?
2: Выбрать компромисс какой-то.
3: На футбол или в гости к маме, да?
2: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать, но если кто-то...
3: Всегда можно договориться.
2: А если нельзя договориться?
3: Значит,
2: конечно, договориться, это значит, кто-то должен уступить.
3: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуска так, как желает жена, в другую часть отпуск. Пускай так же желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
2: Отдых без путевки, как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь. Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
3: Можно.
2: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
3: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, может, мы говорили? Это восстановление ресурса.
2: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, по тем же самым рельсам ходишь, по той же самой дороге.
3: Мы имею в виду о работе или о доме?
2: Вообще, в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь,
3: позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
2: Угу.
3: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, какую-нибудь базу отдыха.
2: Поход.
3: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты. что-то успеть, что-то вот, а если я не сделаю это, то будет по-другому или не так.
2: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
3: Это форма недовольства собой.
2: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами и просто существуем перед Богом?
3: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся чем-то прекрасным, церковь называется благодатью Божией, набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Может

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Вооруженные силы Российской Федерации поразили как минимум 16 военных объектов в ходе ударов по оборонно-промышленному комплексу Украины, следует из информации Минобороны. Среди них аэродромы, заводы и цеха по производству оружия и беспилотников. Наши войска не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, сообщили в ведомстве. Президент России поставил перед правительством масштабные задачи. С 2027 года стране предстоит вернуться к устойчивому росту экономики, запустить новый инвестиционный цикл. Продолжится и поддержка регионов. Планируется упростить переход от самозанятости к компании, а порог выручки для упрощенной системы налогообложения будет зафиксирован на уровне 20 миллионов рублей. Кроме того, в Трудовом кодексе зафиксируют механизм стажировок молодых профессионалов на предприятиях. Россиянам при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами, в том числе за поддержку СВО, посещение Крыма или подозрения в нарушении санкционного режима, заявили в МИД России. Рекомендовали тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории ЕС даже транзитом. Россиянам, планирующим отдых в странах Евросоюза, следует учитывать и существенные увеличение очередей в визовых центрах. Из-за внедрения в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации пассажирам с пересадками внутри шенгенской зоны рекомендуется закладывать на прохождение контроля больше времени. Минспорт планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуру. Планы включены в проект концепции развития адаптивной физкультуры и спорта в России на период до 2030 года и перспективу до 2036. По состоянию на 1 января текущего, показатель вовлеченности инвалидов в спорт составил 26,8% против 25,5% годом ранее. К 2030 году должна увеличиться и доля спортивных сооружений к занятиям людей с ограниченными возможностями. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги появится специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передавать информацию в государственную систему антифрод. Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через госуслуги или МФЦ. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична. Переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Вооруженные силы Российской Федерации поразили как минимум 16 военных объектов в ходе ударов по оборонно-промышленному комплексу Украины, следует из информации Минобороны. Среди них аэродромы, заводы и цеха по производству оружия и беспилотников. Наши войска не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, сообщили в ведомстве. Президент России поставил перед правительством масштабные задачи. С 2027 года стране предстоит вернуться к устойчивому росту экономики, запустить новый инвестиционный цикл. Продолжится и поддержка регионов. Планируется упростить переход от самозанятости к компании, а порог выручки для упрощенной системы налогообложения будет зафиксирован на уровне 20 миллионов рублей. Кроме того, в Трудовом кодексе зафиксируют механизм стажировок молодых профессионалов на предприятиях. Россиянам при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами, в том числе за поддержку СВО, посещение Крыма или подозрения в нарушении санкционного режима, заявили в МИД России. Рекомендовали тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории ЕС даже транзитом. Россиянам, планирующим отдых в странах Евросоюза, следует учитывать и существенные увеличение очередей в визовых центрах. Из-за внедрения в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации пассажирам с пересадками внутри шенгенской зоны рекомендуется закладывать на прохождение контроля больше времени. Минспорт планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуру. Планы включены в проект концепции развития адаптивной физкультуры и спорта в России на период до 2030 года и перспективу до 2036. По состоянию на 1 января текущего, показатель вовлеченности инвалидов в спорт составил 26,8% против 25,5% годом ранее. К 2030 году должна увеличиться и доля спортивных сооружений к занятиям людей с ограниченными возможностями. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги появится специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передавать информацию в государственную систему антифрод. Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через госуслуги или МФЦ. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: и не свернуть.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древа могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали, мы снова победим, сомнения нет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

лоскуточек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородские депутаты предложили ввести льготы при поступлении в вузы для пострадавших от действий ВСУ детей. Речь идет о том, чтобы предоставлять особые права при поступлении в вузы детям, получившим тяжкие или средней тяжести вред здоровью. Таким образом, дети получат возможность бюджетного обучения по программам бакалавриата или специалитета по аналогии с детьми-инвалидами, детьми участников СВО и других категорий. Депутаты предложили сохранить такое право за пострадавшими детьми после их совершеннолетия. По словам спикера Белгородской Думы Юрия Клепикова, принятые меры позволят юным белгородцам получить профессию, несмотря на травмы. Инициативу уже внесли на рассмотрение в Думу. 14 выпускников из Белгорода сдали ЕГЭ на 100 баллов. Высший балл получили 7 школьников по литературе и еще 7 по химии. Это 11-классники Центра образования номер 1, лицея номер 9, школы номер 11, Центра образования номер 15, БЮЛИ, Шуховского лицея и гимназии номер 22. Пока это первые итоги экзаменов, остальные будут известны позже. Стартовал проект по повышению производительности труда в пилотном потоке в компании «Торговый дом «Знак кофе» в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Его цель – создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Мероприятие реализуют при поддержке экспертов регионального центра компетенций. «Знак кофе» – белгородская компания, специализирующаяся на обжарке кофе и поставках кофейной продукции. Под управлением экспертов РЦК проведут диагностику пилотного потока, выявят проблемы и составят план мероприятий, который позволит снизить время протекания процесса и повысить выработку. Сотрудники предприятия пройдут обучение по основным инструментам бережливого производства. Общая продолжительность программы на предприятиях составляет не менее 3 лет. Желающим принять участие в федеральном проекте предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф и пройти отбор. Андрей Репринцев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Салют Белгород». Репринцев работает с командой с 2020 года. До тренерской карьеры он сам играл на профессиональном уровне. Богатыри-атлеты установили рекорд мира в парном силовом троеборье в Севастополе на фестивале силовых видов спорта «Евразийские игры». Наибольший суммарный вес – 1615 килограммов – подняли Давид Шамей из Белгорода и Дмитрий Лагунов из Москвы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородские депутаты предложили ввести льготы при поступлении в вузы для пострадавших от действий ВСУ детей. Речь идет о том, чтобы предоставлять особые права при поступлении в вузы детям, получившим тяжкие или средней тяжести вред здоровью. Таким образом, дети получат возможность бюджетного обучения по программам бакалавриата или специалитета по аналогии с детьми-инвалидами, детьми участников СВО и других категорий. Депутаты предложили сохранить такое право за пострадавшими детьми после их совершеннолетия. По словам спикера Белоблдумы Юрия Клепикова, принятые меры позволят юным белгородцам получить профессию, несмотря на травмы. Инициативу уже внесли на рассмотрение в Думу. 14 выпускников из Белгорода сдали ЕГЭ на 100 баллов. Высший балл получили 7 школьников по литературе и еще 7 по химии. Это 11-классники Центра образования номер 1, лицея номер 9, школы номер 11, Центра образования номер 15, БЮЛИ, Шуховского лицея и гимназии номер 22. Пока это первые итоги экзаменов, остальные будут известны позже. Стартовал проект по повышению производительности труда в пилотном потоке в компании «Торговый дом «Знак кофе» в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Его цель – создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Мероприятие реализуют при поддержке экспертов регионального центра компетенций. «Знак кофе» – белгородская компания, специализирующаяся на обжарке кофе и поставках кофейных продукции. Под управлением экспертов РЦК проведут диагностику пилотного потока, выявят проблемы и составят план мероприятий, который позволит снизить время протекания процесса и повысить выработку. Сотрудники предприятия пройдут обучение по основным инструментам бережливого производства. Общая продолжительность программы на предприятиях составляет не менее 3 лет. Желающим принять участие в федеральном проекте предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф и пройти отбор. Андрей Репринцев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Салют Белгород». Репринцев работает с командой с 2020 года. До тренерской карьеры он сам играл на профессиональном уровне. Богатыри-атлеты установили рекорд мира в парном силовом троеборье в Севастополе на фестивале силовых видов спорта «Евразийские игры». Наибольший суммарный вес 1615 килограммов подняли Давид Шамей из Белгорода и Дмитрий Лагунов из Москвы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Было бы честь.

бежать во всю круть. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил,

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал указ о включении в контур работы Госфонда «Защитники Отечества» еще двух категорий ветеранов боевых действий. Первое – действующие военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в ходе СВО, но приняли решение остаться служить в рядах Вооруженных сил России. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях регионов России, прилегающих к районам проведения СВО и получившие инвалидность. В соответствии с документом, ветеран боевых действий, получивший инвалидность, но решивший продолжить военную службу при поддержке Фонда «Защитники Отечества», смогут получать технические средства реабилитации, спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать таких защитников к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях Кубок защитников Отечества. Регионам помогут закупить системы непрерывного мониторинга сахара для детей и беременных женщин с сахарным диабетом. На эти цели правительство выделит почти 5 миллиардов рублей. Кроме того, почти 2 миллиарда направят на бесплатные лекарства и лечебное питание для инвалидов, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и блокадников. Госдума приняла закон, направленный на борьбу с перекупщиками железнодорожных билетов. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Документ вводит штрафы до 500 тысяч рублей за посреднические услуги по оформлению электронных железнодорожных билетов с целью их последующей перепродажи. Новые меры призваны предотвратить искусственный дефицит мест и завышение цен для пассажиров. По данным РЖД, в 2024 году было выявлено около 2000 случаев в покупке билетов лицами, не планировавшими поездки. Кроме того, более 7 тысяч билетов общей стоимостью почти 23 миллиона рублей удалось вернуть в свободную продажу после выявления деятельности недобросовестных пользователей. Россияне могут взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не имеет права отказать в таком отдыхе, сообщили в Минтруде. Отпуск предоставляют по письменному заявлению сотрудника. При этом эти дни не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. В Минтруде уточнили, что такие же 5 дней за свой счет можно взять и при рождении ребенка. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Без помех к успеху.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: и злой не вернулись.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
2: Смотрите в наших соцсетях.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Нависла тьма над Русью, матушкой, опять. И невозможно в стороне нам оставаться. Россия вынуждена воинов послать. Они должны за нашу родину сражаться. Не проиграем мы смертельный этот бой. Ведь тыл у воинов стабилен и надежен. Народ прикроет наших воинов с собой. Если понадобится, встанет и поможет. В этом единстве наша сила, наша мощь. Мы все сплотились и готовы все сражаться. Готовы армии, солдатам мы помочь. И помогать им воевать и отбиваться. Ведь русский воин – это честь и доброта, порядочность, гуманность и защита. Бог с вами, парни, будет так всегда. Орда врагов всех наших будет вся разбита.
2: Волна Волга.
3: Вызываю Волгу.
2: Волна Волга.
3: Вызываю Волгу.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев поделился основными темами совещания с правительством Белгородской области. Первая – работа поездов здоровья. В регионе функционирует 6 передвижных медицинских комплексов, где жители могут получить консультацию у врачей разных специальностей. Внимание уделяется и нашим бойцам СВО. В этом году поезда помогли уже 237 участникам СВО и членам их семей. Считаю необходимым усилить информирование о диспансеризации в мобильных комплексах, должны знать на предприятии и в каждом муниципалитете, отметил глава региона. Еще одна ключевая тема совещания – предоставление жилья льготным категориям граждан. В прошлом году свои дома и квартиры получили 429 семей. Многодетные, семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи и дети-сироты. Сейчас остаются еще 13 многодетных семей из Белгорода, Белгородского и Староскольского округов, которым из-за переноса сроков не успели вовремя дать жилье. Поручено завершить все работы до 1 октября. В этом году свои квадратные метры получат 456 семей. На это выделим более 1,6 миллиарда рублей, сказал Шуваев. Задача – выдать всем ключи от нового жилья до 1 ноября. Правительство региона рассмотрело и программу инициативного бюджетирования. До сентября будут реализованы 137 проектов, авторами которых традиционно выступают сами жители. Общая сумма выделенных средств на эти цели – более 513 миллионов рублей консолидированного бюджета. Еще один важный вопрос – наша общая память, подчеркнул Александр Шуваев. В этом году восстанавливаем 25 воинских захоронений в 13 муниципальных образованиях. Срок – 1 сентября. Проговорили задачи и сроки, все держим на контроле. Впереди много работы, но главное – выполнить все обещанное без задержек. Рассчитываю на слаженную работу глав муниципалитетов и правительства, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Опубликован список адресов, где на прошедшей неделе выполнены работы по восстановлению жилья. Всего за неделю с 8 по 14 июня в регионе восстановили 66 объектов. В Белгороде за неделю 50 объектов. В Шебекинском округе полностью восстановлено 10 объектов. В Белгородском округе завершили 2 объекта. В Грайворонском восстановлено 2 объекта. В Красноярушском – 1, в Валуйском – 1. В Белгороде появится Центр казачьих войск. Соглашение было подписано Белгородским отдельским казачьим обществом и региональным отделением Российского военно-исторического общества. Центр будет работать при храме Владимирской иконы Божьей Матери. Там разместится объединенный штаб казачества. Церковь расположена рядом с Белгородским государственным институтом искусства и культуры. Активными участниками проекта смогут стать студенты и преподаватели вуза. Для них организуют выставки, викторины и экскурсии, чтобы познакомить с традициями и бытом казаков. 16 июня в Белгороде на Харьковской горе отключат горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний. Подачу возобновят 30 июня. Будьте внимательны. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Радио З. Командовать парадом будем мы.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

все-таки ребята с нашего двора, белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа». Приближаем ее.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: решай.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал указ о включении в контур работы Госфонда «Защитники Отечества» еще двух категорий ветеранов боевых действий. Первое – действующие военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в ходе СВО, но приняли решение остаться служить в рядах Вооруженных сил России. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях регионов России, прилегающих к районам проведения СВО и получившие инвалидность. В соответствии с документом, ветеран боевых действий, получивший инвалидность, но решивший продолжить военную службу при поддержке фонда «Защитники Отечества», смогут получать технические средства реабилитации, спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать таких защитников к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях «Кубок защитников Отечества». Регионам помогут закупить системы непрерывного мониторинга сахара для детей и беременных женщин с сахарным диабетом. На эти цели правительство выделит почти 5 миллиардов рублей. Кроме того, почти 2 миллиарда направят на бесплатное лекарство и лечебное питание для инвалидов, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и блокадников. Госдума приняла закон, направленный на борьбу с перекупщиками железнодорожных билетов. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Документ вводит штрафы до 500 тысяч рублей за посреднические услуги по оформлению электронных железнодорожных билетов с целью их последующей перепродажи. Новые меры призваны предотвратить искусственный дефицит мест и завышение цен для пассажиров. По данным РЖД, в 2024 году было выявлено около 2000 случаев в покупке билетов лицами, не планировавшими поездки. Кроме того, более 7 тысяч билетов общей стоимостью почти 23 миллиона рублей удалось вернуть в свободную продажу после выявления деятельности недобросовестных пользователей. Россияне могут взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не имеет права отказать в таком отдыхе, сообщили в Минтруде. Отпуск предоставляют по письменному заявлению сотрудника. При этом эти дни не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. В Минтруде уточнили, что такие же 5 дней за свой счет можно взять и при рождении ребенка. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: пойду.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду. Вся Россия с тобой.
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев поделился основными темами совещания с правительством Белгородской области. Первая – работа поездов здоровья. В регионе функционирует 6 передвижных медицинских комплексов, где жители могут получить консультацию у врачей разных специальностей. Внимание уделяется и нашим бойцам СВО. В этом году поезда помогли уже 237 участникам СВО и членам их семей. Считаю необходимым усилить информирование о диспансеризации в мобильных комплексах, должны знать на предприятии и в каждом муниципалитете, отметил глава региона. Еще одна ключевая тема совещания – предоставление жилья льготным категориям граждан. В прошлом году свои дома и квартиры получили 429 семей. Многодетные, семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи и дети-сироты. Сейчас остаются еще 13 многодетных семей из Белгорода, Белгородского и Староскольского округов, которым из-за переноса сроков не успели вовремя дать жилье. Поручено завершить все работы до 1 октября. В этом году свои квадратные метры получат 456 семей. На это выделим более 1,6 миллиарда рублей, сказал Шуваев. Задача – выдать всем ключи от нового жилья до 1 ноября. Правительство региона рассмотрело и программу инициативного бюджетирования. До сентября будут реализованы 137 проектов, авторами которых традиционно выступают сами жители. Общая сумма выделенных средств на эти цели – более 513 миллионов рублей консолидированного бюджета. Еще один важный вопрос – наша общая память, подчеркнул Александр Шуваев. В этом году восстанавливаем 25 воинских захоронений в 13 муниципальных образованиях. Срок – 1 сентября. Проговорили задачи и сроки, все держим на контроле. Впереди много работы, но главное – выполнить все обещанное без задержек. Рассчитываю на слаженную работу глав муниципалитетов и правительства, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Опубликован список адресов, где на прошедшей неделе выполнены работы по восстановлению жилья. Всего за неделю с 8 по 14 июня в регионе восстановили 66 объектов. В Белгороде за неделю 50 объектов. В Шебекинском округе полностью восстановлено 10 объектов. В Белгородском округе завершили 2 объекта. В Грайворонском восстановлено 2 объекта. В Красноярушском – 1, в Валуйском – 1. В Белгороде появится Центр казачьих войск. Соглашение было подписано Белгородским отдельским казачьим обществом и региональным отделением Российского военно-исторического общества. Центр будет работать при храме Владимирской иконы Божьей Матери. Там разместится объединенный штаб казачества. Церковь расположена рядом с Белгородским государственным институтом искусства и культуры. Активными участниками проекта смогут стать студенты и преподаватели вуза. Для них организуют выставки, викторины и экскурсии, чтобы познакомить с традициями и бытом казаков. 16 июня в Белгороде на Харьковской горе отключат горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний. Подачу возобновят 30 июня. Будьте внимательны. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
3: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить я хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол мог.

но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес.

за то, что пели нам Агата Кристи. А мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорил товарищ Сталин, мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Я счастлив жить с тобой, слышишь, Лэй?

пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Михаил Исаковский. Здесь похоронен красноармеец. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись, могиле этой дорогой, всем сердцем поклонись. Кто б ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: мною.
1: Радио Зет.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

нашит. Веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: Радио З.
1: Подключай сердце. Включай Радио З.
2: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
3: Смотрите в наших соцсетях.
4: Война – слово женского рода.

свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала и рана кровью точила мужские тела добела.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет прострелянный город. Каждый миг, каждый

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

я где-то подвал Навахой, ты в Грузии слышал, живешь, я где-то.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный по

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Геннадий Тимофеевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки взята Боровая.
1: Да, буквально за минувшие дни, судя по официальным сообщениям Министерства обороны, несколько населенных пунктов освобождено на территории Харьковской
2: области. Надо же отдохнуть и погнали. Такой формат сегодня стал нормой. Мы даже не замечаем, как переносим рабочую спешку в отпуск. Ставим будильник, чтобы успеть на завтрак. Бегаем по экскурсиям, как по задачам. При этом мы говорим, надо все успеть. Мы же здесь всего на неделю, но не успеваем главного – отдохнуть. Отдых на бегу, если отпуск как спринт. Где тут восстановление? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Спешка как допинг. Почему мы не можем замедлиться даже в шезлонге? Почему мы не умеем тормозить?
3: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
2: А может, не можем все же?
3: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Еще, если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
2: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить свое внимание.
3: Ну, смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
2: Хорошо.
3: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим

0: об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело. И тогда разгружается мозг.
1: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным. То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество мне хочется.
0: Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
1: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошее тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты в расписании? Это грех суеты?
0: Потому что в нашей душе как раз-таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себе забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в
1: закрыли
0: дома.
1: Закрыли всех дома.
0: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу, но самое главное, на себя самого. И человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all-inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит всех этих 10 дней.
1: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
0: Наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле, на который мы не сможем ответить за всех.
1: Ну точно, вот попытаемся
0: сам,
1: найти возможность.
0: Человек каждый сам для себя отвечает.
1: Ответил сам себе.
0: Сам себе.
1: Да.
0: Мне это зачем?
1: Ну, чтобы...
0: С какой целью?
1: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
0: Человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С такой целью мы едем туда, куда мы собрались. Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
1: Да.
0: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужна для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
1: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
0: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
1: Да, а вот, кстати, а если...
0: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
1: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
0: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, нам не хочется возвращаться в трудовые будни, но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
1: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
0: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, слово, которое называется ресурс.
1: Угу.
0: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода плавания, для кого-то это прогулки, для кого-то это нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть. А человек может зайти, он устал, ему накипел, он может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
1: Совершенно
0: я не знаю.
1: Согласна.
0: А я не знаю, что мне надо.
1: Я перед вами такой человек.
0: То есть необходимо пробовать. Необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Это есть потрясающий способ восстановления и такого, позвольте себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения, пускай скажем так. Это святой источник.
1: То есть окунуться?
0: Да, погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7
1: Но неподготовленным людям, градусом. Наверное, сложно же на это сделать.
0: Нет, абсолютно не сложно.
1: Ну хорошо, взяли.
0: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой три раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
1: Да.
0: Мы сейчас не говорим о людях пожилых, о людях, у которых больное сердце или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
1: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
0: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
1: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
0: То есть если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня неважно, в какое время человеку, почему я не могу, например, спросить, слушай, я не отрываю тебя от разговора, а дело важно. У тебя есть минута времени для меня?
1: Это одна из очень больных тем, это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить, вы что, разводитесь? А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
0: Если мы рассматриваем семью, муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
1: А отдых друг от друга?
0: Отдых отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг к другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
1: Угу.
0: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный, а его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть, потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
1: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
0: И даже изменам. Странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажем.
1: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет, туда кто должен уступать? Ну, то есть муж
0: помните,
1: должен ее уступить и поехать.
0: Помните рекламу?
1: Выбрать компромисс какой-то.
0: На футбол или в гости к маме, да?
1: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать, но если кто-то...
0: Всегда можно договориться.
1: А если нельзя договориться?
0: Значит,
1: конечно,
0: сложные
1: договориться, это значит,
0: мужем,
1: кто-то должен уступить.
0: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все вот, ну, вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуска так, как желает жена, в другую часть отпуск. Пускай так же желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
1: Отдых без путевки. Как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь? Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
0: Можно.
1: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
0: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, может, мы говорили? Это восстановление ресурса.
1: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, по тем же самым рельсам ходишь, по той же самой дороге.
0: Мы имею в виду о работе или о доме?
1: Вообще, в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь,
0: позволить
1: у тебя новые нейронные связи работают.
0: Позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
1: Угу.
0: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, какую-нибудь базу отдыха.
1: Поход.
0: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты. Что-то успеть, что-то вот... А если я не сделаю это, то будет по-другому или не так?
1: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
0: Это форма недовольства собой.
1: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами и просто существуем перед Богом?
0: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся... чем-то прекрасным, церковь называется благодатью Божией, набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдут дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда. Ни любви, ни

0: бою.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте

0: твоя.
1: Радио З.
2: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили. Все хотел он узнать.

0: больше нет.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Как ты далеко, расскажет прибой мне молчанием

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, я мню.
1: Умните.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминаю.